Глаза. Волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

Это я сплела зимы кружева, ты же помнишь, на стекле замерзшем. Это я метель просила не выйти, обойти тебя.

люблю. И я буду любить еще сильнее.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
5: 9217-07-22-35. Волны настроения и

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
4: Расстояние до тротуара заметь.
5: Положение тела перпендикулярно разделительной
4: кровати. Ромашки в руке.
6: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
7: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Молодой писатель Дэн влюблен в стриптизершу Элис, хотя он не прочь закрутить роман с модным фотографом Анной. В то же время мрачный мачо Ларри становится бойфрендом Анны, однако встречается и с Элис. И никто из них не способен разобраться в своих чувствах и окончательно определиться, с кем же он желает остаться. Отношения внутри любовного четырехугольника постепенно накаляются, бросая героев в пучину страстей и неумолимо приближая их к парадоксальной развязке. Саундтрек к фильму «Близость».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Алдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов.

0: Перец этакий, ни на минуту одного нельзя оставить. Молоко на губах не отсохло, со взрослыми спорить. Где-то мой ремень? Ну-ка, марш в угол. Сегодня вазу разбил, а завтра что, воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
1: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170728.

Давай! Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

орудием тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1 и 6. Плюс 7 902 149 7533.

0: пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35. Ты на волне первой.

Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Германия. Канун окончания Второй мировой войны. Советский разведчик, полковник Исаев, он же штандартенфюрер СС Штирлиц, исполняет последние задания центра, диктуемые ходом военных действий и политическими интригами верхов противоборствующих сторон. Саундтрек к фильму «17 мгновений весны».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 29 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 7 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде прокомментировал ежегодный отчет губернатора Александра Дронова о работе правительства Новгородской области за 2025 год. Руководитель муниципалитета подчеркнул, успехи области – это общая заслуга жителей, муниципальных команд, предприятий и депутатов. Особенно отрадно отметил Юрий Стаде, что наряду с масштабными проектами губернатор видит и ценит перемены в округах. Валдай – яркий пример. Здесь идет благоустройство, реализуются проекты, люди видят реальные изменения. В основе всех федеральных и региональных инициатив – народная программа «Единая Россия». Благодаря ей и поддержке губернатора у Валдайского округа есть планы и возможности для дальнейшего успешного развития. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, что на заседании местной думы впервые присвоено звание «Почетный гражданин Валдайского муниципального округа». Этой честью удостоен Юрий Коршунов, подполковник запаса, награжденный орденом «Знак почета». После службы он 35 лет посвятил образованию, работал учителем истории, наставником, дважды побеждал в конкурсе лучших учителей России. Его ученики – призеры всероссийских конкурсов и лауреаты президентской премии. Сейчас Коршунов продолжает работать с молодежью, ведет исторические, правовой и шахматные клубы. Глава округа поздравил Юрия Николаевича, подчеркнув, что за его плечами тысячи учеников, сотни побед и десятилетия служения Валдаю. Валдай котельную номер 8 на улице Молотковская переводит в автоматический режим работы. Специалисты тепловой компании «Новгородская» проводят техническое перевооружение объекта. Мощность котельной составит 250 кВт, что полностью соответствует реальной потребности подключенных абонентов. Обновленный объект продолжит надежно обеспечивать теплом 9 частных жилых домов и районную ветстанцию. Как сообщил инженер-теплотехник Тимофей Уксусов, в котеле монтируют 2 современных котла и 2 сетевых насоса. После завершения работ котельная перейдет в полностью автоматический режим и не потребует постоянного присутствия персонала. В Валдае 20-летний местный житель заплатит крупный штраф за оплату покупок, найденной на улице банковской карты. Молодой человек признан виновным в краже с банковского счета. Вечером 6 апреля он нашел на дороге чужую карту и сначала намеревался вернуть ее владельцу. Но на следующий день по пути на работу зашел в магазин, где приобрел сигареты и напиток почти на 1200 рублей, расплатившись с найденной картой. После этого он попытался купить блок сигарет за 2100 рублей, но оплата не прошла из-за нехватки денег. Карту молодой человек выбросил в мусорный контейнер. Потерпевшая обратилась в полицию, личный злоумышленник установили по камерам видеонаблюдения. В суде он полностью признал вину, раскаялся и возместил ущерб. Суд назначил наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Не зевайте, друзья! Просыпайтесь, потому что пятница, 29 мая на календаре. Все, выходные и лето начнется уже совсем скоро. Ну а пока провожаем весну вместе с утренним шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малинина. Маша, ну все, вот она пятница, после которой, мне кажется, не особо хочется выходные. Хочется потянуть еще время до лета. Чтобы вот, ну подожди, лето, не наступай, не надо, пожалуйста. Уже все. Уже лет в понедельник начнется.
4: Уже пух.
3: Так и пух уже, да, все уже. Самое главное, клещи, все, вот это все, вот эти летние
4: клещи
3: аксессуары.
4: Клещи уже, да, друзья, не помню, жаловалась, нет?
3: Собака
4: сняла,
3: да.
4: Клеща, будьте осторожны, пожалуйста, не будьте как я, давайте своим животным таблетки специально, чтобы на них клещи не цеплялись.
3: И прививки
4: ставьте. И кто-нибудь, пожалуйста, изобретите, значит, таблетки, чтобы к людям не прицеплялись клещи.
3: Да, еще чтобы комары, в общем, другие насекомые, которые бесят нас,
4: просто к нам игнорировали нас.
3: Да, нас игнорировали. А что, еще сегодня в пятницу в утреннем шоу «Активация» мы, как всегда, поиграем в музыкальный перевертыш. Обязательно поговорим о курьезах, о моде. Маша что-нибудь поведает интересное. Да и много другого интересного. Самое главное, чтобы вы проснулись и были в отличном настроении. Мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
2: Если у тебя есть бизнес,

0: ирландцем Эдмундом Хиллари и шерпом Наргием Тенцингом была впервые покорена высочайшая вершина Гималаев и мира Джомолунгма – 8848,86 метра над уровнем моря. Джомолунгма – мать, богиня мира, как называют ее жители Тибета, или Сагарматха – властелин мира, как называют ее непальцы, гигантский горный массив и высочайшая вершина мира, расположенная на границе Непала и Тибета. Она привлекала к себе внимание топографов более века тому назад. Первым из них был Джордж Эверест. Именно его имя впоследствии было присвоено вершине в честь его географических заслуг. Первый план восхождения на гору был разработан в 1893 году, а первую попытку покорить гору предприняли в 1921 году. Понадобилось более 30 лет и горький опыт 13 неудачных восхождений, чтобы впервые покорить Эверест. 29 мая 1953 года Хиллари и Тенцинг взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев на границе Непала и Индии, водрузив там флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. Новость об этом дошла до остального мира лишь через 4 дня, 2 июня 1953 года, в день коронации королевы Великобритании Елизаветы II. Королева Британии удостоила Хиллари рыцарского звания и права добавить к своему имени титул «сэр». Шерп Тенцинг Норгей, который не был гражданином британского содружества, получил от королевы медаль.
1: 29 мая 1900 года американская компания Otis зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого компания представила первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже. «Эскалатор» в переводе с английского означает «транспортную машину, которая может осуществлять подъем любого груза на высоту». Это движущаяся лестница со ступенями, позволяющая людям или любому грузу перемещаться с одного уровня здания на другой. «Эскалатор» имеет наклон в диапазоне зоне от 30 до 35 градусов к горизонту лестницы. Постепенно любая такая автоматическая лестница стала называться людьми эскалатором, уже не как торговая марка, а как название самого изделия. В основном эскалаторы выпускаются двух типов – тоннельные и поэтажные. Первые используются в местах с глубоким заложением, а также на сложных производствах. Вторые можно встретить в метро, торговых комплексах и вокзалах. К ним всегда имеется свободный доступ. В России самые первые эскалаторы появились в Москве при строительстве московского метрополитена.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Курьезные курьезы. Что в конце лета вообще, как люди развлекаются, как
1: пам-пам-пам.
0: Все с ума сходят по-своему, да, но как в конце лета это происходит, давайте уточним.
1: Ну, почему? В конце лета, да и в любое время года могут быть разные. Разные курьезы, разные интересные, смешные, а может быть и не очень смешные ситуации. О работе поговорим сегодня, но все-таки у нас рубрика такая, знаешь, и серьезные курьезы тоже бывают. В общем, тут выяснили, что 85% фрилансеров не умеют полноценно отдыхать. Только 15% могут расслабиться в выходные. Остальные же, те, которые работают дома, из кафе и так далее и тому подобное,
0: они все время работают,
1: не могут переключиться на процесс вот отдыха. То есть, к примеру, вот вроде бы ты как бы вроде бы и отдыхаешь, работаешь параллельно, особенно те релоканты, которые уезжают куда-нибудь на Бали, и они сидят у бассейна, и они работают. Вроде бы и отдыхаешь, но и поработать надо, и потом эта грань стирается. И это на самом деле
0: ты уже забываешь, работал ты сегодня или нет.
1: И да, и нет. И ты вроде бы вот сидишь в бассейне, раз тебе звонок срочный. Ты, опа, подождите, ребят, звонок. А у тебя... То есть, и сказали врачи, что это вообще очень, очень сильно негативно, потому что организм и мозг должен отдыхать. Он не должен работать круглосуточно, и в любую секунду, если есть какая-то задача, да, нужно на нее отвлекаться. Потому что это очень плохо влияет. Может быть, и переработка.
0: Слушай,
1: и,
0: вот у меня тоже такая...
1: Да.
0: Вот, но иногда, друзья, надо просто сказать, я сейчас не могу, я сделаю это завтра.
1: Да. Вот.
0: Или тогда они боятся, что работу потеряют или что.
1: Возможно, но ты знаешь, вот...
0: У меня тоже такое есть. Например, когда звукорежиссеры ко мне обращаются, запиши то, запиши это. Я понимаю, что если я сейчас скажу такая, я сейчас не могу, сделаю завтра. Они позвонят другому диктору просто.
1: Вот, это тоже большая проблема, что фрилансеры, у них нет такого стабильного дохода. Но если
0: надо
1: вот
0: какой-то договор, знаешь, вот,
1: да.
0: как вот женишься ты или замуж выходишь, у вас есть вот бумажка, да, и написано, что это твой человек. Вот так,
1: ну,
0: же
1: да.
0: Надо нам со звукорежиссером, я считаю, заключать такие договоры, что это мой диктор, ни на кого не променяю.
1: Ну, да, и вот у меня есть, на самом деле, пару таких историй, связанных с этим, что все-таки отдыхать нужно. Первая история у моей знакомой, вот пришел к ней в гости, ребенок маленький, муж сидит в комнате. Издалека просто увидел, привет, привет, все, и он не выходит, он работает. Он прям сидит и работает, то есть он не выходит, то есть он выходит там, как вот как в обычном офисе, там на какую-то биопаузу, чайку попить.
0: Биопауза.
1: Ну, мы так это называем. Вот, а моя жена, например, вот мы тут были в начале года, можно говорить, да, эту страну, в Дубае. Вот ездим мы, значит, на пляж с ней, и она работает. И параллельно, и в итоге, я говорю, я пошел купаться, а ты гуляй здесь. Хотя у меня жена вообще никак не, ну, с картами и геолокациями очень плохо у нее. В общем, я ее оставил минут на 10, потом еле нашел. Она в это время все время работала. Она работала, работала. Поэтому, друзья, давайте все-таки, если вы фрилансеры, ну, каким-то образом разделять отдых и работу. Потому что на организм это влияет очень и очень негативно. Вот такое вот исследование. Как тебе? Согласна?
0: Да, я согласна, согласна. Были бы еще вот у нас вот такие уверенность в том, что мы ничего не потеряем, если вдруг решим отдохнуть хотя бы один день в неделю.
1: Тогда будет вообще все замечательно. В общем,
0: да.
1: Друзья, берегите себя, берегите здоровье, а мы продолжаем.
2: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, 29 мая, пятница на календаре. Прямо сейчас наша любимая рубрика «Именинные». Кто там, пирожочки, да, у тебя?
1: Именинные пирожочки, да. И у меня первый именинный пирожочек, он такой миленький. У него такая миленькая фамилия. Он родился в 1787 году. И это Константин Батюшков. Русский
0: Батюшков?
1: Поэт, да, «Веселый час». У него есть стихотворение «Мои пенаты». Я не знаю ни одного его стихотворения. Я однажды готовилась к экзамену по русской литературе и выучила все, кроме Рылеева и Батюшкова. И мне попался Батюшков.
0: И все, да?
1: Поэтому он миленький, но да.
0: Ладно, поздравляем с днем рождения сегодня Мел Би, она же Мелани Браун, английская певица и солистка группы Spice Girls. Вот, которая темненькая, да, в общем, она сейчас телеведущая, что-то готовит там всяких шоу, выступает, поет тоже, карьера сольная классная. В общем, все у нее здорово. Поздравляем Мелани Браун с днем рождения.
1: В 1895 году родился Алексей Черемухин. Такая тоже красивая фамилия, да, советский ученый. В области самолетостроения он конструктор и испытатель самых первых отечественных вертолетов.
0: Крутой. Андрей Аршавин сегодня отмечает свой 45-й день рождения. Российский футболист, один из немногих российских футболистов, у которого есть кубок УЕФА, вот, которого знают за рубежом, у которого сколько там детей много, жен много. В общем, все классно, здорово. Сейчас вот на спортивном канале матчик комментирует. Ну что, живет своей жизнью. Поздравляем.
1: В 1953 году в этот день родился просто краш какой-то всех.
0: Кто это?
1: Девчонок определенного периода, сразу говорю. Ну, 70-е, 80-е, вот так вот годы там, или 90-е. В общем, это актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Абдулов.
0: Ну и поздравляем с днем рождения Кристен Алдерсон, именно Алдерсон, американская актриса, певица. Она начала свою карьеру еще в 6 лет, и она вот такая вот для Америки, это просто вот, ну, символ мыльных опер, она во всех сериалах переснималась, самые такие у нее, значит,
1: у меня есть
0: известные.
1: Такая кофта, как у нее.
0: Да, «Одна жизнь, чтобы жить», также «Главный госпиталь», в общем, она 17 лет проработала в мыльных операх, теперь вот делает карьеру певицы. Всех поздравили.
1: Почему все вот эти вот девочки, которые вот там, знаешь, эти пошли из клуба Микки Мауса, которые с детства популярны, они вот уже в таком возрасте, юном, они уже настолько всегда ярко. Кристина Агилера меня все поражала, зачем это всегда ярко.
0: Ну, потому что с детства это для нее норма. Это для нее норма, это нормально, это естественно, поэтому она, конечно, увеличивала градус макияжа. В общем, такие имениннички сегодня. Всех поздравляем, а прямо сейчас Ксения Лайт и лучший гороскоп.
2: Приветствую всех! Ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви

0: Всем доброе утро, всем шикарного утра пятницы, 29 мая на календаре. Провожаем весну и провожаем ее, естественно, красиво, потому что у нас есть классная рубрика о моде. Маша Малинина рассказывает что-нибудь модное, что-нибудь интересное, что-нибудь актуальное.
1: Супер-пупер просто новости.
0: Я просто других новостей от тебя не ожидаю в этой рубрике. Что сегодня, о чем поговорим?
1: Ну, о купальниках, конечно же, потому
0: ура!
1: Что все, уже лето впереди, начинается в отпуска, все поедут, и хочется, конечно, и на пляже тоже быть модной и красивой. Сегодня обсудим несколько трендовых купальников, которые, если вдруг вы видели и думали, господи, что это, то, возможно,
0: что
1: после
0: это?
1: Нашей рубрики сегодняшней побежите себе их покупать. Итак, первый наш лот сегодня – это многослойные купальники. Хотя, казалось бы, многослойность и пляжная
0: что
1: одежда,
0: это такое?
1: Типа, как это так? Но, друзья, прошлым летом еще Дуа Липа, она появилась во время отпуска на Ибице в двухслойном купальнике. То есть этот купальник выглядит так, как будто то есть плавочки сшиты из двух разных. И лиф также из двух разных. И вот, как будто один комплект надели на другой. И купальник этот моментально завирусился, и в этом году все самые модные бренды, они, пожалуйста, вам предоставляют такие купальники. Сережа, посмотри, может, своими
0: сейчас,
1: словами
0: давайте.
1: Объяснишь, что это? Видишь,
0: да это просто
1: красиво?
0: Как двое трусов надели, да, и два так, верха
1: ну,
0: надели.
1: Ну, красиво же, смотри.
0: Ну,
1: причем
0: да.
1: Они такие вот, когда контрастные, прям очень хорошо смотрятся. Вот снизу белый, а сверху какой-то шоколадный с
0: ну, это как будто, знаешь, у меня вот дочка тоже любит сразу две футболки на себя напялить, вот так вот, двое штанов.
1: Мне прям очень понравилось. Я вообще не думала, что так можно.
0: Ладно, что еще?
1: Так, если вам не нравится такая многослойность в пляжной одежде, вам кажется, что это лишнее, тогда вообще в почете у нас минималистичные купальники в стиле 90-х, понимаете?
0: Да, конечно.
1: Либо они с элитой, либо на завязках просто какого-то одного цвета. Он может быть белый, может быть черный, может быть какой-нибудь, не знаю, шоколадный.
0: Ну там главное фигуру нужно иметь под такие купальники.
1: Да ничего не надо.
0: Не
1: вот
0: надо.
1: Хочешь минималистичный купальник, надевай и вперед. Также будут очень популярными и модными, если вы вдруг решите надеть на пляж бикини с бусинками и прочим разным металлическим декором. Там это могут быть, ну, представляешь, да? Либо подвесочки на завязках, вот здесь вот на этих, либо там...
0: Опять же какая-то игрушечная тема, как это детская.
1: Игрушечная тема. В общем, металлические бусинки на плавочках купальных и лифе, это тоже очень модно. Кстати, может быть не металлические, а просто какие-нибудь.
0: Ну да, можно же поцарапаться
1: другие.
0: Еще, знаете.
1: А еще тренд как раз для тех, кто, как я, стесняется. Ну, не то, что стесняется, мне некомфортно ходить в плавках от купальника на людях вообще. Поэтому...
0: Нет.
1: Парео, да, парео. Но вот есть такая штука, как вот шортики, когда снизу шортики, понимаете? Это как будто мужские шорты.
0: Это Холли Берри в Бонде, когда она выходит из воды, когда с Броснаном.
1: Да?
0: Вот у нее шортики прям в стиле 70-х такой.
1: Они могут быть обтягивающие, могут быть свободные по типу мужских плавок каких-нибудь. То есть это тоже можно. Ну и последнее, о чем хочется сказать, это принты в горох. То есть мелкий горох, крупный горох. Если вы выберете купальник в горох, друзья, то это будет, конечно, будьте вы в тренде, только на пляж придете, все такие
0: А еще хочу от себя добавить неожиданное добавление про все эти купальники, дорогие дамы. Если вдруг вы не знали, или мужчины, например, которые хотят вам купить какой-нибудь купальник, есть два вида купальников. Один, в которых купаются, а другой, в котором просто загорают и ходят по пляжу. Потому что были моменты, что какой-то там вязаный купальник в воду человек заходит, он мгновенно становится тяжелым, и неудобно, и, соответственно, и все. И что, либо просвечивать сразу же начинает. То есть есть все-таки два вида купальников.
1: Одни можно мочить, другие нельзя.
0: Да, в которых плаваешь и в которых загораешь. Это очень важно, потому что мы также тоже женой как-то купила себе... И говорит, что-то как-то некомфортно
1: мне удобно
0: купаться. Да, в общем, всем классного, шикарного летнего отдыха, красивых купальников, красивых фигур на пляже. И, собственно, мы продолжаем это утреннее шоу «Активация».
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: на Валдай-ФМ.
1: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
2: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
1: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35. Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Шепровери.
5: Музыкальный перевертыш, наше пятничное развлечение. Музыку включают мне в обратную сторону.
6: Да.
5: С конца до начала.
6: Да.
5: Какой-нибудь отрывочек. И нужно мне и вам тоже, конечно, угадать, что это за песня, или кто ее исполняет, или что-нибудь вообще. Ну, чтобы хоть что-нибудь.
6: Да, легко сегодня,
5: идеи.
6: Да, Маша, в последнее время.
5: А зачем ты легко мне?
6: Нет, у меня есть вот любимая песня сейчас. Это Тедди Свимс, Mr. Know It All. Но, наверное, вряд ли ты ее узнаешь. Даже не в перевернутом виде.
5: Да,
6: поэтому я тебе взял песню и нашим слушателям, которую знают все абсолютно. Так, пробуем, слушаем.

0: Задумалась Маша. Ну, я знаю, это задумчивость сразу раз, и правильный ответ сейчас выпалит.
1: Но. Это типа русское что-то?
0: Ну, это русское.
1: А русское?
0: Типа русское, да.
1: Новое?
0: Ой, нет. Ой, не новое.
1: Ну, типа, может, это какие-нибудь блестящие.
0: Ну, вот почти рядом, давай, вот подсказка. Почти рядом, но рядом. Все-таки это... Давай, говори.
1: Не знаю.
0: Слушаем правильный ответ. Все уже узнали, Маша. Понимаешь,
1: я
0: же треки не просто так тебе даю слушать, а даю слушать, потому что они актуальные.
1: Ну, понятно.
0: Слушаем. Где

0: тоже, она Фриске.
1: Ну, молодец. Ну, почти блестящие, но не блестящие.
0: Почти блестящие. А какая разница? Голос тот же, аранжировка
1: нет,
0: та же.
1: Нет, разные. Нет, там уже Андрей Губин, кстати, в ей песни же писал.
0: Хорошо.
1: Жанни Фриск. Жанни Фриск, где-то лето, все летняя песня, понимаешь? У нас не так много летних песен. Лето взяла в руки краски. Вот еще есть такая песня.
0: Потому что у нас не очень-то жарко все и все остальное.
1: Да нормально у нас. В общем, все, Маш, ты не угадала. Ты, то есть, полбалла тебе даю максимум.
0: Ну ладно.
1: Там что-то блестящее. Да, блестящими были. Но ладно, что уж. Зато все остальные угадали наши слушатели. Да, слушайте классную летнюю музыку, потому что летом надо слушать очень много песен. Ведь они что делают? Им помогают вам либо согреться, если холодное лето, либо охладиться, если лето жарко. Ну а мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация»

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Проверяем, как там у всяких известных людей дела, как они развлекаются, как к лету готовятся, в каких купальниках они загорают у себя на заднем дворе.
2: Тут, да,
1: какие
2: люди...
1: Какие проекты новые.
2: Тут о людях, у которых точно есть свой задний двор, на котором, возможно, океан какой-нибудь. Недавно говорили про Овечкина Александра, который защитил диссертацию там. Ну, потом оказалось, что не сильно-то он ее защитил, то есть нужно еще там какие-то подтверждения.
1: В общем, диссертировать.
2: Да, звезда баскетбола Шакило Нил. Тоже тут, кстати, пришла информация, уже точно стал магистром гуманитарных наук в 54 года.
1: Вау.
2: Потому что маме обещал. Там же как у них в Америке? Начинаешь играть в баскетбол в университете и забиваешь на учебу, все, ты начинаешь мячи забивать в корзину, а мама говорит, надо закончить. В итоге 54 года Шакил О'Нил получил вторую магистерскую степень в университете штата Луизиана. Значит, магистр, ну, видимо, спортивных наук уже был, гуманитарных. И, представляешь, его работа посвящена междисциплинарному подходу к наставничеству, внимание, основанному на сюжете поэмы «Одиссея». Как тебе такое? Тот же Нолан у нас «Одиссею» снял. Может, связь?
1: Не знаю.
2: Такая издалека. Ну и теперь вот на вручении, значит, Шакил О'Нил, баскетболист, подошел к профессору своему, как будто отец
1: посмотрел
2: к сыну.
1: Посмотрел на него с высоты.
2: Все-таки там 2 метра роста.
1: Какого-то небоскреба.
2: Да, и говорит, ну все, теперь он. Мне кажется, просто Шак пришел на защиту, говорит, здрасте, все, все, пожалуйста, зачет, пятерка, все, пожалуйста, вы магистр. Все.
1: Я бы так и сделал.
2: Спасибо. Вот, да, у него была еще, значит, была степень бакалавра, потом стал магистром в сфере делового администрирования, но, видимо, мало было маме. Маме было мало, и, соответственно, говорит, сына, давай-ка еще вот сделай, собственно, такую еще степень. Вот, представляешь, учебу закончил.
1: Молодец.
2: Магистр.
1: Маму порадовал.
2: Маму порадовал. Все, теперь мама вешает на стенку очередной диплом, очередную награду Шакила О'Нила. А вы, друзья, что, вот какой можно взять из этого, из этой новости вывод? Никогда не поздно учиться.
1: Вообще.
2: Учимся, образовываемся, узнаем что-то новое, что-то классное. Возможно, даже это вам не особо и поможет в жизни, но все равно каким-то образом вас займет. И мне кажется, это будет очень даже здорово. А еще сегодня 29 мая, последний день календарной весны. 2026 года, все, в 2026 году весны уже больше не будет.
1: Но
2: будет лето,
1: дня.
2: Осень и зима.
1: Два дня-то еще есть.
2: Ну, я имею в виду, что ну, 2 дня это выходные, они
1: хорошо
2: не считаются. Хорошо, последний рабочий день весны 26 года. Всем хорошего уикенда, всем классных выходных. И делайте так, чтобы ваше настроение было всегда таким же отличным, как у нас у ведущих утреннего шоу «Активация». Всех Рыжков и Маша Малинина. Увидимся, знаете, когда? Понедельник, 1 июня. Вот это да, а это уже будет летняя история. Всем пока.
1: Пока.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Россия и Казахстан подписали соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере. Напомню, в среду наш президент прибыл в Казахстан с государственным визитом. В Астане его сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе министр энергетики Сергей Цвилев, а также 9 федеральных министров. Исторический опыт России и Казахстана стал важной основой взаимного уважения и добрососедства двух государств и воплотился в величайших достижениях. Сообщается в совместном заявлении президента России и президента Казахстана. Подписано совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Лидеры в документе отметили уникальный путь формирования национальной государственности двух стран. Россия в субботу введет временные ограничения на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники, сообщил Россельхознадзор. Там уточнили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в нашу страну и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны, подчеркнули в Россельхознадзоре. Компетентным ведомством Армении не было принято соответствующих мер по ранее выявленным нарушениям. В рамках ранее достигнутых договоренностей с 21 по 27 мая Россельхознадзор провел инспекцию предприятия Армении, выявил ряд нарушений, а именно наличие в тепличных комплексах карантинных для государств-членов ЕАЭС объектов, что подтверждается систематическими случаями их выявлений при ввозе армянской плодоовощной продукции. Минцифра активно обсуждает третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками, с правоохранительными органами, банковским сектором и операторами связи, сообщил замминистра цифрового развития связи и массовых коммуникаций России Иван Лебедев на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Федеральные органы исполнительной власти предложили к пакету уже более 40 инициатив. Второй пакет мер по защите от кибермошенников готов к принятию. Правительство ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу, напомню, с июня прошлого года. Россияне в том числе получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в декабре правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите от кибермошенников. Он включает 20 мер, в том числе требования к восстановлению доступа к госуслугам, введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт. Сезон аллергии становится длиннее из-за изменения климата и роста агрессивности пыльцы. Об этом сообщила врач-аллерголог-иммунолог Тюменской областной клинической больницы Мария Грахова. Изменение климата действительно влияет на продолжительность сезонов аллергии. Мелкодисперсные частицы в воздухе способствуют изменению климата, делая пыльцу более аллергенной и агрессивной, рассказала врач. Эксперт отметила, что изменение метеорологических условий также способствует более активному опылению растений. Растений расширяет территорию распространения аллергических реакций. Концентрация пыльцы достигает пика днем при теплой, сухой, ветреной погоде, а ночью с понижением температуры и появлением росы концентрация снижается. Официальный курс доллара на сегодня 29 мая 71.37, курс евро 83.69. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе.

0: тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорское означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170720.

0: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ. Okay, this one's for Gabby.

Генри Рот влюбляется в очаровательную Люси. Несмотря на небольшие помехи, уже к вечеру настойчивому Ромео удается добиться взаимности красавицы. Молодые люди счастливы и уверены, что их любовь продлится вечно. Увы, из-за последствий автомобильной аварии девушка утром не помнит ничего из того, что прошло накануне. Несмотря на это, Генри не намерен сдаваться и собирается бороться за свою любовь, даже если ради этого ему придется влюбляться в Люси каждый день. Саундтрек к фильму «50 первых поцелуев».

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня, 29 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 7 градусов со знаком плюс.
1: Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться.
0: Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде прокомментировал ежегодный отчет губернатора Александра Дронова о работе правительства Новгородской области за 2025 год. Руководитель муниципалитета подчеркнул, успехи области – это общая заслуга жителей, муниципальных команд, предприятий и депутатов. Особенно отрадно отметил Юрий Стаде, что наряду с масштабными проектами губернатор видит и ценит перемены в округах. Валдай – яркий пример. Здесь идет благоустройство, реализуются проекты, люди видят реальные изменения. В основе всех федеральных и региональных инициатив – народная программа «Единая Россия». Благодаря ей и поддержке губернатора у Валдайского округа есть планы и возможности для дальнейшего успешного развития. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, что на заседании местной думы впервые присвоено звание «Почетный гражданин Валдайского муниципального округа». Этой честью удостоен Юрий Коршунов, подполковник запаса, награжденный орденом «Знак почета». После службы он 35 лет посвятил образованию, работал учителем истории, наставником, дважды побеждал в конкурсе лучших учителей России. Его ученики – призеры всероссийских конкурсов и лауреаты президентской премии. Сейчас Коршунов продолжает работать с молодежью, ведет исторические, правовой и шахматные клубы. Глава округа поздравил Юрия Николаевича, подчеркнув, что за его плечами тысячи учеников, сотни побед и десятилетия служения Валдаю. Валдай котельную номер 8 на улице Молотковская переводит в автоматический режим работы. Специалисты тепловой компании «Новгородская» проводят техническое перевооружение объекта. Мощность котельной составит 250 кВт, что полностью соответствует реальной потребности подключенных абонентов. Обновленный объект продолжит надежно обеспечивать теплом 9 частных жилых домов и районную ветстанцию. Как сообщил инженер-теплотехник Тимофей Уксусов, в котельной монтируют 2 современных котла и 2 сетевых насоса. После завершения работ котельная перейдет в полностью автоматический режим и не потребует постоянного присутствия персонала. В Валдае 20-летний местный житель заплатит крупный штраф за оплату покупок, найденной на улице банковской карты. Молодой человек признан виновным в краже с банковского счета. Вечером 6 апреля он нашел на дороге чужую карту и сначала намеревался вернуть ее владельцу. Но на следующий день по пути на работу зашел в магазин, где приобрел сигареты и напиток почти на 1200 рублей, расплатившись найденной картой. После этого он попытался купить блок сигарет за 2100 рублей, но оплата не прошла из-за нехватки денег. Карту молодой человек выбросил в мусорный контейнер. Потерпевший обратилась в полицию, личный злоумышленник установили по камерам видеонаблюдения. В суде он полностью признал вину, раскаялся и возместил ущерб. Суд назначил наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

Sky FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: мусорного мусора с лицензией, доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы, станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
2: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35. Волны настроения

В жизни часто так бывает, сердце все же не из камня. Как замерзнет, так оттает. Я уже забыла гордость и обид воспоминаний. Без тебя мне одиноко и чего-то не хватает. Алло, алло, алло.

0: Мама. Мама. На Валдай ФМ.
1: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

В 1930 году съемочная группа под предводительством режиссера-неудачника Карла Денхэма отправляется на загадочный остров Черепа неподалеку от Суматры, чтобы изучить легенды о гигантском горилле по кличке Конг. По прибытию на место они обнаруживают, что Кинг-Конг и правда существует. Горилла живет в самой чаще непроходимых джунглей, где помимо него спрятанные от всего мира обитают многие создания из доисторических времен. Исследователи оказываются между двух огней. С одной стороны Кинг-Конг, а с другой его враги-динозавры. Саундтрек к фильму «Кинг-Конг».

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня, 29 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 736 мм ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 7 градусов со знаком плюс.
1: Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться.
0: Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому государству-участнику Евразийского экономического союза. По словам главы российского государства, это также содействует экономическому росту и повышению благосостояния населения. При этом в настоящее время в фокусе внимания находятся высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект. Кроме того, президент добавил, искусственный интеллект является новой, но весьма перспективной сферой интеграционного взаимодействия. Так, речь идет о стратегических технологиях, которые становятся фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности, помимо этого экономического роста и прогресса. Владимир Путин подчеркнул, Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по Евразии. Москва искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению интеграционного объединения. Страны Европейского Союза не проявляют стремления к диалогу с российской стороной с предложением о переговорах по урегулированию украинского конфликта. В Кремле отметили, кроме оголтелой русофобии, от политиков стран Старого Света ничего нет. Москва подчеркивает, у Евросоюза, несмотря на поиск представителей для контактов с Россией, нет никаких инициатив. При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, для Российской Федерации предпочтительным является мирный процесс и мирные способы достижения цели специальной военной операции. Россия готова к переговорам с Европой. В Москве считают, что разговаривать всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, чем сейчас и занимаются европейцы. Военная операция закончится, когда Киев возьмет на себя ответственность и примет необходимые решения. В России стали чаще выдавать кредиты наличными. Резкое наращивание спроса россиян на потребзаймы фиксируется на фоне затяжного ослабления денежно-кредитной политики Центробанка. По данным апрельского заседания, Совет директоров регулятора, напомню, понизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Согласно отраслевым данным, россияне все чаще берут деньги на не спонтанные покупки, а на дорогостоящие цели, такие как обустройство жилья, ремонт, образование или покупку автомобиля. Банки же фокусируются на надежных клиентах, а рискованные заемщики обращаются к альтернативным вариантам кредитования. В итоге спрос на онлайн-кредиты сейчас максимальный. Чаще всего оформляют займы без залогов, потребкредиты, кредитные карты и микрозаймы. Средние суммы тоже растут, особенно в категории наличные кредиты. Российских водителей ждут важные изменения на фоне реализации плана по повышению дорожной безопасности. В частности, будет проработан вопрос поэтапного допуска к управлению автомобилем для начинающих водителей. Задачу поставили перед Министерством внутренних дел. Она должна быть выполнена к 2027 году. Пока, правда, неизвестно, какие именно ограничения подразумеваются под поэтапным допуском россиян к вождению. Правительство также поручило рассмотреть возможности индивидуализации страховых сборов по ОСАГО в зависимости от характеристик автомобиля. Кроме того, планируется создание особых условий по повышению доступности детских удерживающих устройств. Также власти заявили о разработке критериев для таких автокресел с учетом возрастных, антропометрических и физиологических особенностей детей. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 69 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
2: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

0: Чай, кофе, потанцуем.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
3: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
2: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Коррумпированный калифорнийский политик и его наемник подстрелили лос-анджелесского детектива Мейсона Сторма. Они считали его мертвым. Но эта ошибка им дорого обойдется. Сторм живет смерти вопреки. 7 лет Сторм провел в тайном укрытии, где его выводили из коматозного состояния. Он очнулся с единственной целью – мстить. С помощью преданной сиделки он готовится к схватке. Он совершенствуется в стрельбе, отрабатывает свои навыки боевых искусств и пользуется восточной медициной, чтобы вернуть себе силы. Его мастерство развернется в полную силу. Саундтрек к фильму «Смерти вопреки».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде прокомментировал ежегодный отчет губернатора Александра Дронова о работе правительства Новгородской области за 2025 год. Руководитель муниципалитета подчеркнул, успехи области – это общая заслуга жителей, муниципальных команд, предприятий и депутатов. Особенно отрадно отметил Юрий Стаде, что наряду с масштабными проектами губернатор видит и ценит перемены в округах. Валдай – яркий пример. Здесь идет благоустройство, реализуются проекты, люди видят реальные изменения. В основе всех федеральных и региональных инициатив – народная программа «Единая Россия». Благодаря ей и поддержке губернатора у Валдайского округа есть планы и возможности для дальнейшего успешного развития. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, что на заседании местной думы впервые присвоено звание «Почетный гражданин Валдайского муниципального округа». Этой честью удостоен Юрий Коршунов, подполковник запаса, награжденный орденом «Знак почета». После службы он 35 лет посвятил образованию, работал учителем истории, наставником, дважды побеждал в конкурсе лучших учителей России. Его ученики – призеры всероссийских конкурсов и лауреаты президентской премии. Сейчас Коршунов продолжает работать с молодежью, ведет исторические, правовой и шахматные клубы. Глава округа поздравил Юрия Николаевича, подчеркнув, что за его плечами тысячи учеников, сотни побед и десятилетия служения Валдаю. Валдай котельную номер 8 на улице Молотковская переводит в автоматический режим работы. Специалисты тепловой компании «Новгородская» проводят техническое перевооружение объекта. Мощность котельной составит 250 кВт, что полностью соответствует реальной потребности подключенных абонентов. Обновленный объект продолжит надежно обеспечивать теплом 9 частных жилых домов и районную ветстанцию. Как сообщил инженер-теплотехник Тимофей Уксусов, в котеле монтируют 2 современных котла и 2 сетевых насоса. После завершения работ котельная перейдет в полностью автоматический режим и не потребует постоянного присутствия персонала. В Валдае 20-летний местный житель заплатит крупный штраф за оплату покупок, найденной на улице банковской карты. Молодой человек признан виновным в краже с банковского счета. Вечером 6 апреля он нашел на дороге чужую карту и сначала намеревался вернуть ее владельцу. Но на следующий день по пути на работу зашел в магазин, где приобрел сигареты и напиток почти на 1200 рублей, расплатившись с найденной картой. После этого он попытался купить блок сигарет за 2100 рублей, но оплата не прошла из-за нехватки денег. Карту молодой человек выбросил в мусорный контейнер. Потерпевшая обратилась в полицию, личный злоумышленник установили по камерам видеонаблюдения. В суде он полностью признал вину, раскаялся и возместил ущерб. Суд назначил наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: комедиям тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: С вами мало общаются?
4: И чё?
3: Вам трудно найти хорошую работу?
4: И чё?
3: Вас не берут в приличную компанию?
4: И чё?
3: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
4: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
3: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217 07

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
0: На Валдай FM.
4: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
5: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.

0: Приунились друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35.
5: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай-ФМ.

0: настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Ультрафой. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Фильм о взаимной преданности лейтенанта милиции и овчарки по кличке Мухтар. Самоотверженный пес, готовый жизнью заплатить за любовь, выручает хозяина в опаснейших ситуациях, которые чуть не каждый день готовит им нелегкая служба. Саундтрек к фильму «Ко мне, Мухтар».

0: Валдай FM.
1: О погоде на Валдай FM. Сегодня, 29 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 736 мм ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 7 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Мир на Украине настанет быстрее, если все страны перестанут поставлять оружие на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле позитивно оценивают решение нового премьера Венгрии Петера Мадьярана не поставлять оружие и военную технику на Украину. Также представитель Кремля назвал самой большой глупостью Евросоюза отказ от диалога с Россией. По мнению Пескова, Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине. Украине не может выступать посредником в вопросе его урегулирования. В Новороссийской Федеральной службе безопасности пресечена попытка совершения террористического акта гражданином России 93-го года рождения, действовавшим по заданию спецслужб Украины, заявили в ведомстве. По данным спецслужбы, 33-летний мужчина сам связался с представителем СБУ в Телеграм. Он получил задание устроить взрыв на железнодорожных путях в момент прохождения по ним пассажирского поезда. Фигурант изучил инструкции, купил все необходимое и изготовил взрывчатку, которую хранил у себя дома. Силовики задержали его, когда тот вел разведку на железной дороге. Пострадавших нет, имущество не повреждено, возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Мошенники с помощью обычного звонка пытаются разговорить жертву, а дальше звонят от выдуманного центра цифровой безопасности и сообщают якобы о взломе личного кабинета на госуслугах с помощью биометрии. Так мошенник звонит жертве и заявляет, что по данным центра, во время одного из предыдущих звонков неизвестные записали голос клиента через нейросети, сделали новые речевые заготовки и обошли систему безопасности государственного портала. Сотрудник центра заявляет, что полученных на госуслугах данных мошенникам достаточно, чтобы взломать банковский счет и вывести все сбережения. Следом звонят якобы из банка или силовых структур, могут представиться сотрудниками Банка России, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга. Жертвы заявляют, что неизвестные уже попытались вывести деньги, но операцию приостановили. Чтобы спасти сбережения, важно временно отправить их на якобы защищенный счет. На самом деле этот счет мошенников. Также мошеннические колл-центры продолжают использовать поддельные сайты, внешне копирующие официальные государственные ресурсы. Запуск сетей связи пятого поколения может состояться в России после принятия решений по их использованию. Государство в ближайший месяц планирует выделить Вымпелкому, МТС, Мегафону и Теле2 диапазон 4,63-4,99 ГГц, который позволит разворачивать сети 5G в мегаполисах, пишут «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Старт коммерческого использования сетей связи пятого поколения в России начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения. Они сейчас обсуждаются с заинтересованными ведомствами и бизнесом, уточнили в Минцифры. При этом россияне переход на более быструю связь не почувствуют, поскольку у операторов пока нет спецоборудования для работы в новом диапазоне. Так на устройствах может высветиться значок 5G, но фактическая скорость передачи данных останется сопоставимой с нынешними показателями. Курс доллара на сегодня 71.37, курс евро 83.69. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем, до секуляризации 1764 года, принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.

0: наследием тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай ФМ.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 92170707.

центре сюжета голливудский психоаналитик и заядлый курильщик марихуаны, находящийся во власти личной трагедии с отсутствием веры в способность помочь своим пациентам. Тем не менее, он вынужден принимать бесконечно страдающих знаменитостей. Саундтрек к фильму «Психоаналитик».

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня, 29 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 7 градусов со знаком плюс.
1: Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться.
0: Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: FM. Валдай FM. Только хиты, только позитив.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Прямое включение.
1: Валдай FM.
2: Прямое включение.
1: Валдай FM.

Здравствуйте, уважаемые наши подписчики! Сегодня с вами снова я, председатель комитета. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики! Сегодня с вами снова я, председатель комитета по организационным и общим вопросам Перегуда Снежана Владимировна. И я расскажу вам, что такое территориальное общественное самоуправление, кратко ТОС. Что же такое ТОС? В законодательстве дается такое определение. Территориальное общественное самоуправление – это самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. А проще говоря, это когда жители объединяются, жители одного дома, улицы, деревни, объединяются, чтобы решать вместе локальные проблемы. Это самая первая базовая ступенька местного самоуправления. Что же делает ТОС? Организуют субботники, жители вместе убирают свою территорию, занимаются благоустройством, красят качели на детской площадке, сажают цветы во дворе, устанавливают скамейки, проводят совместные праздники, предлагают местной администрации решить те или иные проблемы. Например, отремонтировать дорогу, колодец, наладить освещение, почистить пожарный водоем. Зачем же создавать ТОС? Какие преимущества он за собой влечет? Первое – это легитимность и право голоса. ТОС – это официальный орган, и председатель ТОС представляет интересы населения. Финансовая поддержка и доступ к ресурсам. ТОСы имеют возможность получить финансовые средства для реализации своих проектов из местного бюджета, регионального и даже из федерального. Это субсидии и гранты. ТОСы могут выиграть деньги на конкурсе и обновить детские спортивные площадки, провести праздники, дни села, установить малые архитектурные формы, даже вести борьбу с борщевиком. Также члены ТОС могут объединить и свои финансовые средства для организации какого-либо доброго дела. Еще преимущество ТОС – это решение конкретных проблем. Бывает, что администрации не всегда решают такие маленькие проблемы, занимаются более глобальными, часто не доходят руки. Так вот, ТОС могут заявиться в администрацию или сами своими усилиями решить какую-нибудь важную проблему, которая создалась на территории. Например, благоустройство, организация клумб, установка скамеек, урн, покраска бордюров и заборов, организация досуга. Также при создании ТОС укрепляются добрососедские отношения, что сейчас очень важно. Это социальный проект, он объединяет людей, любое совместное дело объединяет. Профилактика правонарушений. Активное сообщество – это лучшая профилактика хулиганских действий и вандализма. Когда жители знают друг друга в лицо, когда они вместе, например, установили детскую или спортивную площадку, то уже ни у кого не приходит в голову ее ломать. Возникает, так сказать, эффект соседского контроля. Как же создать ТОС? Ну, прежде всего, нужно найти единомышленников, инициативную группу от 5 человек. Инициативная группа вместе с администрацией организует собрание жителей. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 1/3 жителей определенной территории от 18 лет. То есть, например, если в многоквартирном доме или в деревне проживает 100 человек, то на собрание должны прийти 34 человека и больше. На собрании принимается решение о создании ТОС, об утверждении устава ТОС и описании территории ТОС. Далее в Думу Валдайского муниципального округа подается заявление об установлении границ ТОС. Границами ТОС может быть как целая улица, как я уже раньше говорила, территория многоквартирного дома, целая деревня, село или поселок. Дума Валдайского муниципального округа принимает решение об установлении границ ТОС, и дальше
инициативная группа направляет устав ТОЗ и это решение в администрацию для утверждения. Постановлением администрации устав ТОЗ утверждается, и он считается созданным. Все формы документов можно получить в администрации округа или в администрации функциональных управлений ранее сельских поселений. Как же получить финансовые средства на реализацию инициативы ТОЗ? В Новгородской области есть возможность получить денежные средства для реализации проектов ТОЗ в рамках практики инициативного бюджетирования территориальное общественное самоуправление. По установленной форме направляется на конкурс заявка, прилагаются все необходимые документы, и в случае выигрыша на областном конкурсе можно получить дополнительные средства, это в размере до 200 тысяч рублей из областного бюджета и до 100 тысяч рублей из средств местного бюджета. Следует заметить, что саму заявку оформляет администрация, сотрудники администрации, а членов же ТОЗ требуется только собрать собрание, на котором решается, какой именно проект вы хотите реализовать. Собрание должно быть легитимным. В уставе ТОЗ прописывается, сколько должно быть присутствовать членов ТОЗ на собрании. Собрание записывается на видео для того, чтобы конкурсная комиссия увидела, действительно ли оно легитимно. А также председатели ТОЗ могут подать свои заявки на проекты в конкурсную комиссию инициативных проектов в администрацию муниципального округа. Ежегодно мы проводим конкурс инициативных проектов. В этом году бюджет конкурса составлял более 2 миллионов рублей. Уже конкурс состоялся. Будем реализовывать новые проекты. Сейчас на территории Валдайского округа насчитывается 38 ТОЗ, и за последние 3 года реализовано 19 проектов. Это 7 проектов по благоустройству кладбищ, 6 по благоустройству детских и спортивных площадок в Аксентьево, Едрово, Зимогорье, Яжелбицах. Благоустроено мини-футбольное поле в селе Зимогорье. Сквер памяти в деревне Любница, установлены летние сцены для мероприятий в Аксентьево и Зимогорье, установлены ограждения палисадников, это ТОЗ «Надежда» и ТОЗ «Березка» в селе Яжелбицы. В этом году также 3 проекта ТОЗ выиграли конкурс областной, получат дополнительные средства, будет благоустраиваться кладбище в деревне Бель, спортивная площадка в деревне Любница и детская площадка в Яжелбицах. Нужна ли какая-то отчетность, когда создается ТОЗ? Если ТОЗ не зарегистрировано как юридическое лицо, а у нас в Валдайском округе все 38 ТОЗ не являются юридическими лицами, то отчетность не нужна, кроме как протоколы собраний. Если ТОЗ будет юридическим лицом, естественно, тут нужна будет отчетность, в том числе бухгалтерская. Все договоры на реализацию проектов ТОЗ заключаются администрацией. А члены ТОЗ могут контролировать этот процесс, а также контролировать ход работ по реализации проектов. Уважаемые слушатели, если вы хотите создать ТОЗ или у вас остаются вопросы, вы можете их всегда задать по телефону 8 800 16 66 46 310 или 46 304. В комментарии к нашей прямой линии поступило предложение от Ольги Цветковой рассказать о том, как в Ульяновской области организована работа с ТОЗ

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде прокомментировал ежегодный отчет губернатора Александра Дронова о работе правительства Новгородской области за 2025 год. Руководитель муниципалитета подчеркнул, успехи области – это общая заслуга жителей, муниципальных команд, предприятий и депутатов. Особенно отрадно отметил Юрий Стаде, что наряду с масштабными проектами губернатор видит и ценит перемены в округах. Валдай – яркий пример. Здесь идет благоустройство, реализуются проекты, люди видят реальные изменения. В основе всех федеральных и региональных инициатив – народная программа «Единая Россия». Благодаря ей и поддержке губернатора у Валдайского округа есть планы и возможности для дальнейшего успешного развития. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, что на заседании местной думы впервые присвоено звание «Почетный гражданин Валдайского муниципального округа». Этой чести удостоен Юрий Коршунов, подполковник запаса, награжденный орденом «Знак почета». После службы он 35 лет посвятил образованию, работал учителем истории, наставником, дважды побеждал в конкурсе лучших учителей России. Его ученики – призеры всероссийских конкурсов и лауреаты президентской премии. Сейчас Коршунов продолжает работать с молодежью, ведет исторические, правовой и шахматные клубы. Глава округа поздравил Юрия Николаевича, подчеркнув, что за его плечами тысячи учеников, сотни побед и десятилетия служения Валдаю. Валдай котельную номер 8 на улице Молотковская переводит в автоматический режим работы. Специалисты тепловой компании «Новгородская» проводят техническое перевооружение объекта. Мощность котельной составит 250 кВт, что полностью соответствует реальной потребности подключенных абонентов. Обновленный объект продолжит надежно обеспечивать теплом 9 частных жилых домов и районную ветстанцию. Как сообщил инженер-теплотехник Тимофей Уксусов, в котеле монтируют 2 современных котла и 2 сетевых насоса. После завершения работ котельная перейдет в полностью автоматический режим и не потребует постоянного присутствия персонала. В Валдае 20-летний местный житель заплатит крупный штраф за оплату покупок, найденной на улице банковской карты. Молодой человек признан виновным в краже с банковского счета. Вечером 6 апреля он нашел на дороге чужую карту и сначала намеревался вернуть ее владельцу. Но на следующий день по пути на работу зашел в магазин, где приобрел сигареты и напиток почти на 1200 рублей, расплатившись с найденной картой. После этого он попытался купить блок сигарет за 2100 рублей, но оплата не прошла из-за нехватки денег. Карту молодой человек выбросил в мусорный контейнер. Потерпевшая обратилась в полицию, личный злоумышленник установили по камерам видеонаблюдения. В суде он полностью признал вину, раскаялся и возместил ущерб. Суд назначил наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай ФМ. Лучшее из лучших. Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты. Валдай ФМ. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай ФМ. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
0: На Валдай FM.
3: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
4: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 92170

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

Зимой рассвет, а я земной сказал, в людских сердцах ищу искру добра, надежду, помощь.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.
5: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
7: 9217 07 22 35. Новые треки и проверенные хиты.
8: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: После ареста известного бандита Бена Уэйда, его банда продолжает угрожать местным жителям. Ветеран гражданской войны и владелец небольшого ранчо Дэн Эванс соглашается тайно доставить Уэйда в ближайший город с железнодорожной станцией, чтобы того отправили на поезде в фронт Юма. Как только они останавливаются в гостинице, становится очевидно, что тайна раскрыта, и за обоими начинается охота. Саундтрек к фильму «Поезд на Юму»

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня, 29 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 7 градусов со знаком плюс.
1: Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться.
0: Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что кровь погибших в Старобельске детей лежит на руках стран Запада, которые на протяжении многих лет снабжают режим Владимира Зеленского деньгами, оружием и разведданными, вдохновляя его на новые преступления и пытаясь выдать за жертву. По словам Небензи, реакция стран Запада на трагедию в Старобельске не вызывает удивления у россиян. Цитата: «Поражает лицемерие и циничной реакции делегации европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно, но в данном случае предпочли фактически не заметить трагедию в Старобельске и возложить ответственность на Москву. Как бы ни пытался оправдываться Киев, удар по Старобельску является терактом», – подытожил Небензя. Россиянам до 14 лет вновь можно купить железнодорожный билет в Абхазию по свидетельству о рождении, сообщили в РЖД. Ранее погранслужба ФСБ возобновила пропуск российских детей до 14 лет через границу в Абхазию по свидетельству о рождении. Этот порядок будет сохранен до конца 2027 года. До этого решения билеты на поезд в Абхазию россиянам до 14 лет оформлялись только по загранпаспорту, и по этому же документу осуществлялась поездка. В настоящее время в сообщении с Абхазией курсируют несколько поездов. Родителям, чтобы защитить подростков от мошенников, нужно установить антивирусное программное обеспечение на компьютер и телефон ребенка, контролировать онлайн-контакты, а также не публиковать сведения о детях в интернете. Дети 14-17 лет с высокой активностью в сети, стремлением к финансовой самостоятельности и дефицитом доверительного общения с родителями могут стать жертвами мошенников. При этом самые популярные фразы, которые используют мошенники: «Никому не говори», «Срочно переведи деньги», «Назови код из СМС», «Передай номер карты родителей», «Это проверка», «Это секрет». Российская молодежь за последние 3 года стала чаще выбирать рабочие специальности вместо офисных профессий, показало исследование ХХРУ. Динамика резюме подростков подтверждает рост интереса к рабочим специальностям. С 23 по 26 год число анкет разнорабочих в этой возрастной группе выросло в 11 раз, с 1,5 до 16,5 тысяч, говорится в исследовании. Похожая ситуация наблюдается и среди россиян в возрасте от 19 до 30 лет. В этой группе количество резюме желающих трудиться по рабочей специальности за 3 года увеличилось в 4 раза. Анкет от упаковщиков и грузчиков стало больше почти в 3 раза. Кроме того, у молодых людей продолжает стабильно расти интерес к работе водителями. Вместе с тем, интерес к ряду офисных профессий растет заметно медленнее. Анализ резюме на рынке труда ХХРУ провел с 28 апреля по 5 мая среди более 3600 соискателей. Курс доллара на сегодня 71.37. Курс евро 83.69. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Sometimes in life you feel the fight is over. Валдай FM. Популярные хиты.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170722.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что, если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты»

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
2: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
3: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
2: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 9217-07-22-35. Ты на волне первой места.

0: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Агент ЦРУ Итан Хант оказался в положении подозреваемого в предательстве Крота, из-за которого погибли несколько членов его команды, включая руководителя группы Джима Фелпса. В живых осталась еще только коллега Ханта, жена Фелпса, агент Клэр. Чтобы снять с себя обвинение в предательстве, Ханту надо найти настоящего крота. Саундтрек к фильму «Миссия невыполнима».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 29 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 7 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде прокомментировал ежегодный отчет губернатора Александра Дронова о работе правительства Новгородской области за 2025 год. Руководитель муниципалитета подчеркнул, успехи области – это общая заслуга жителей, муниципальных команд, предприятий и депутатов. Особенно отрадно отметил Юрий Стаде, что наряду с масштабными проектами губернатор видит и ценит перемены в округах. Валдай – яркий пример. Здесь идет благоустройство, реализуются проекты, люди видят реальные изменения. В основе всех федеральных и региональных инициатив – народная программа «Единая Россия». Благодаря ей и поддержке губернатора у Валдайского округа есть планы и возможности для дальнейшего успешного развития. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, что на заседании местной думы впервые присвоено звание «Почетный гражданин Валдайского муниципального округа». Этой честью удостоен Юрий Коршунов, подполковник запаса, награжденный орденом «Знак почета». После службы он 35 лет посвятил образованию, работал учителем истории, наставником, дважды побеждал в конкурсе лучших учителей России. Его ученики – призеры всероссийских конкурсов и лауреаты президентской премии. Сейчас Коршунов продолжает работать с молодежью, ведет исторические, правовой и шахматные клубы. Глава округа поздравил Юрия Николаевича, подчеркнув, что за его плечами тысячи учеников, сотни побед и десятилетия служения Валдаю. Валдай котельную номер 8 на улице Молотковская переводит в автоматический режим работы. Специалисты тепловой компании «Новгородская» проводят техническое перевооружение объекта. Мощность котельной составит 250 кВт, что полностью соответствует реальной потребности подключенных абонентов. Обновленный объект продолжит надежно обеспечивать теплом 9 частных жилых домов и районную ветстанцию. Как сообщил инженер-теплотехник Тимофей Уксусов, в котельной монтируют 2 современных котла и 2 сетевых насоса. После завершения работ котельная перейдет в полностью автоматический режим и не потребует постоянного присутствия персонала. В Валдае 20-летний местный житель заплатит крупный штраф за оплату покупок, найденной на улице банковской карты. Молодой человек признан виновным в краже с банковского счета. Вечером 6 апреля он нашел на дороге чужую карту и сначала намеревался вернуть ее владельцу. Но на следующий день по пути на работу зашел в магазин, где приобрел сигареты и напиток почти на 1200 рублей, расплатившись с найденной картой. После этого он попытался купить блок сигарет за 2100 рублей, но оплата не прошла из-за нехватки денег. Карту молодой человек выбросил в мусорный контейнер. Потерпевшая обратилась в полицию, личный злоумышленник установили по камерам видеонаблюдения. В суде он полностью признал вину, раскаялся и возместил ущерб. Суд назначил наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: Sky FM. Зарубежные новинки. FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

Серый мартовский снег, город весною ранней контужены скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано, сорвано, слишком долго.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: С вами мало общаются?
2: И чё?
1: Вам трудно найти хорошую работу?
2: И чё?
1: Вас не берут в приличную компанию?
2: И чё?
1: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
2: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
1: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
2: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 22.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Весеннее настроение на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Америка 21 века, прозябая в социальной анархии и смертоносной чуме, вот-вот станет жертвой бурного воровского беспредела. Только Перл Профит, прекрасная полуженщина-полуробот, знает секрет создания спасительной вакцины. Собирая компоненты, необходимые для спасения человечества, Перл попадает в плен к людоеду Флэшу Пэротсу, который замыслил использовать противоядие в личных целях и добиться господства над целым миром. Теперь только стальной кулак героя-меченосца Гибсона Рикенбакера может спасти ее, а заодно и все, что еще осталось от человечества. Саундтрек из кинофильма «Киборг».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 29 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 736 мм ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 7 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Евразийский экономический союз является эффективным интеграционным объединением. Российский лидер отметил, международная организация функционирует в целом успешно и продолжает развитие. Глава государства подчеркнул, плотная евразийская интеграция приносит выгоду каждому участнику. Высший Евразийский экономический совет также в целом встроен в общие рынки товаров, капитала, услуг и рабочей силы. В настоящее время уже применяются общие цифровые стандарты в области торговых операций и других сферах. Представители руководства стран, бизнеса и общественности могут работать над инициативами по развитию и углублению интеграции в пределах Союза, отметил Владимир Путин. В Кремле заявили, европейская архитектура безопасности не может существовать без участия Российской Федерации и соблюдения ее интересов. Наряду с этим Москва отмечает, текущий политический климат в Евросоюзе и недавнее решение Германии провозгласить Российскую Федерацию главной угрозой в своей первой официальной военной стратегии выглядит неразумно и ошибочно. Российская Федерация подчеркивает, к сожалению, нынешняя плеяда европейских политиков в качестве основного ориентира избирает линию тотальной русофобии. Попытки исключить Москву из процессов региональной безопасности лишены рационального основания, поскольку Россия является органичной составляющей европейского пространства. Российская Федерация выражает надежду, что нынешняя плеяда политиков уступит место со временем более прагматично настроенным лидерам. Это и позволит преодолеть нынешнюю удручающую картину. Минсельхоз подводит итоги работы агропромышленного комплекса в уходящем отчетном периоде. Одним из главных результатов года стал высокий урожай зерна. Согласно отраслевым данным, по итогам 2025-го в России собрали более 144,5 миллионов тонн зерновых, включая порядка 94 миллионов тонн пшеницы. Это третий результат в истории страны. Экспорт зерна в уходящем сельскохозяйственном сезоне, напомню, он заканчивается 30 июня, власти оценивают 60 миллионов тонн, из которых порядка 50 миллионов тонн приходится именно на пшеницу. Ведется активная работа по технологической модернизации отрасли. По итогам первого года реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» уровень технологической независимости агропромышленного комплекса достиг почти 58%. К 2030 году данный показатель планируют довести до 67%. Основной период ЕГЭ в России будет начинаться не раньше 1 июня. Как сообщили в Рособорнадзоре, сроки экзаменов сдвинули в исполнении поручения президента. В ведомстве также отметили рост интереса выпускников к естественно-научным предметам. Число участников экзамена по физике может увеличиться почти на четверть. Также в этом году больше выпускников выбирают профильную математику, химию, биологию и информатику. Добавлю, 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. ЕГЭ по русскому состоится 4 июня, по математике 8. 11 июня отведено для обществознания и физики, а 15 для биологии, географии и письменной части иностранных языков. 18 и 19 июня пройдут информатика, устная часть иностранных языков, а резервными днями определены 22 и 25 июня. Официальный курс американского доллара 71 рубль 37 копеек. Курс единой европейской валюты 83 рубля 69 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
8: 9217 07.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии. Старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермин в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут. Но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: На Валдай FM.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 9217 07 22.

0: настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: В один скверный пасмурный день на юных бодлеров Вайолет, Клауса и их маленькую сестричку Солнышко обрушились несчастья. Страшный пожар лишил их дома и любящих родителей. В жизни сирот появился опекун граф Олаф, который, как оказалось, совсем не граф, а злой гений, актер и мастер переодеваний, стремящийся завладеть наследством несчастных детишек. Саундтрек к фильму «Лемони Сникет. 33 несчастья».

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня, 29 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 736 мм ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 7 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Новые треки и проверенные хиты.
0: Валдай FM. 101 FM.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде прокомментировал ежегодный отчет губернатора Александра Дронова о работе правительства Новгородской области за 2025 год. Руководитель муниципалитета подчеркнул, успехи области – это общая заслуга жителей, муниципальных команд, предприятий и депутатов. Особенно отрадно отметил Юрий Стаде, что наряду с масштабными проектами губернатор видит и ценит перемены в округах. Валдай – яркий пример. Здесь идет благоустройство, реализуются проекты, люди видят реальные изменения. В основе всех федеральных и региональных инициатив – народная программа «Единая Россия». Благодаря ей и поддержке губернатора у Валдайского округа есть планы и возможности для дальнейшего успешного развития. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, что на заседании местной думы впервые присвоено звание «Почетный гражданин Валдайского муниципального округа». Этой честью удостоен Юрий Коршунов, подполковник запаса, награжденный орденом «Знак почета». После службы он 35 лет посвятил образованию, работал учителем истории, наставником, дважды побеждал в конкурсе лучших учителей России. Его ученики – призеры всероссийских конкурсов и лауреаты президентской премии. Сейчас Коршунов продолжает работать с молодежью, ведет исторические, правовой и шахматные клубы. Глава округа поздравил Юрия Николаевича, подчеркнув, что за его плечами тысячи учеников, сотни побед и десятилетия служения Валдаю. Валдай котельную номер 8 на улице Молотковская переводит в автоматический режим работы. Специалисты тепловой компании «Новгородская» проводят техническое перевооружение объекта. Мощность котельной составит 250 кВт, что полностью соответствует реальной потребности подключенных абонентов. Обновленный объект продолжит надежно обеспечивать теплом 9 частных жилых домов и районную ветстанцию. Как сообщил инженер-теплотехник Тимофей Уксусов, в котельной монтируют 2 современных котла и 2 сетевых насоса. После завершения работ котельная перейдет в полностью автоматический режим и не потребует постоянного присутствия персонала. В Валдае 20-летний местный житель заплатит крупный штраф за оплату покупок, найденной на улице банковской карты. Молодой человек признан виновным в краже с банковского счета. Вечером 6 апреля он нашел на дороге чужую карту и сначала намеревался вернуть ее владельцу. Но на следующий день по пути на работу зашел в магазин, где приобрел сигареты и напиток почти на 1200 рублей, расплатившись с найденной картой. После этого он попытался купить блок сигарет за 2100 рублей, но оплата не прошла из-за нехватки денег. Карту молодой человек выбросил в мусорный контейнер. Потерпевшая обратилась в полицию, личный злоумышленник установили по камерам видеонаблюдения. В суде он полностью признал вину, раскаялся и возместил ущерб. Суд назначил наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде прокомментировал ежегодный отчет губернатора Александра Дронова о работе правительства Новгородской области за 2025 год. Руководитель муниципалитета подчеркнул, успехи области – это общая заслуга жителей, муниципальных команд, предприятий и депутатов. Особенно отрадно отметил Юрий Стаде, что наряду с масштабными проектами губернатор видит и ценит перемены в округах. Валдай – яркий пример. Здесь идет благоустройство, реализуются проекты, люди видят реальные изменения. В основе всех федеральных и региональных инициатив – народная программа «Единая Россия». Благодаря ей и поддержке губернатора у Валдайского округа есть планы и возможности для дальнейшего успешного развития. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, что на заседании местной думы впервые присвоено звание «Почетный гражданин Валдайского муниципального округа». Этой честью удостоен Юрий Коршунов, подполковник запаса, награжденный орденом «Знак почета». После службы он 35 лет посвятил образованию, работал учителем истории, наставником, дважды побеждал в конкурсе лучших учителей России. Его ученики – призеры всероссийских конкурсов и лауреаты президентской премии. Сейчас Коршунов продолжает работать с молодежью, ведет исторические, правовой и шахматные клубы. Глава округа поздравил Юрия Николаевича, подчеркнув, что за его плечами тысячи учеников, сотни побед и десятилетия служения Валдаю. Валдай котельную номер 8 на улице Молотковская переводит в автоматический режим работы. Специалисты тепловой компании «Новгородская» проводят техническое перевооружение объекта. Мощность котельной составит 250 кВт, что полностью соответствует реальной потребности подключенных абонентов. Обновленный объект продолжит надежно обеспечивать теплом 9 частных жилых домов и районную ветстанцию. Как сообщил инженер-теплотехник Тимофей Уксусов, в котельной монтируют 2 современных котла и 2 сетевых насоса. После завершения работ котельная перейдет в полностью автоматический режим и не потребует постоянного присутствия персонала. В Валдае 20-летний местный житель заплатит крупный штраф за оплату покупок, найденной на улице банковской карты. Молодой человек признан виновным в краже с банковского счета. Вечером 6 апреля он нашел на дороге чужую карту и сначала намеревался вернуть ее владельцу. Но на следующий день по пути на работу зашел в магазин, где приобрел сигареты и напиток почти на 1200 рублей, расплатившись с найденной картой. После этого он попытался купить блок сигарет за 2100 рублей, но оплата не прошла из-за нехватки денег. Карту молодой человек выбросил в мусорный контейнер. Потерпевшая обратилась в полицию, личный злоумышленник установили по камерам видеонаблюдения. В суде он полностью признал вину, раскаялся и возместил ущерб. Суд назначил наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначено слушателям старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.

0: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170722.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170720.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: На Валдай FM.
3: С вами мало общаются?
4: И чё?
3: Вам трудно найти хорошую работу?
4: И чё?
3: Вас не берут в приличную компанию?
4: И чё?
3: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
4: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
3: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
0: 92170720.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1 и 6. +7 902 149 7533.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
6: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
7: 92170728.

0: на Валдай ФМ.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217 07 22.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Только хит.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.